пшеницы или ржи. Природы чудная краса, поля и реки и леса. И мчались мысли вверх и вниз, ища во всем великий смысл. Когда глядел через окно,

И у меня оно ведь есть, но я грехом пропитан весь. Во мне гордыня, ложь и спесь, всех зол немыслимая смесь.

Они ведь все, сгорев дотла, не превратились в дела. А поезд дальше все спешил, и я полжизни в нем прожил. В пустом искусственном мирке, от света правды вдалеке. Но задним понял я умом, что жизнь не тут, а за окном. Там, где озер земных глаза в себе вмещают небеса. И я сошел в тот новый мир, вдохнув небесный эликсир. Земля и небо где слились, где родниками била жизнь. Нашей жизни всей земной замкнулся прочной колеей. В духовной тьме и в суете нас поезд мчит в небытие.

средь избитых фраз, там, где с надеждой перемены ждали, явилась истина, принесшая соблазн, ее безумием иные называли.

цветы. На исходе дня или в закате ночи. И скажи мне, сможет ли спастись тот, кто церкви доверять не хочет. Чти в Писании, что всюду дышит он, не деля людей на праведных и грешных.

смило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать я ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваша я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаша ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день вонь же избави я из руки оскорбляющего, яко же положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, послана ня песия мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут. И восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги свои вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стадовчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего и Израиля достояние свое, и упасея внесло бы сердце своего и в

веки веков. Аминь. Боже, приидоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавенный и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Боги их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь от Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и преди Его еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру, положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслись и, изгналися языки и насадилися и, пути сотворилися пред Ним и насадилися и коренья Его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилась и оплот Его, и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и выединены диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей. И соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Яковлю, сведение его Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд, от бремени хребет Его, руце Его в каши поработасте, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тя от земли египетские, расшири уста Твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали мне, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе,

Яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляє дубравы, яко пламень пожигає горы, тако поженеше я бурю твоєю и гневом твоим смятеше я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени твоего Господи, да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя тебе Господь, ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица облети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженней живущий в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагае, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Иаков, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи их, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обравшися оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия, и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи отчего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Канон предпразднества Успения Пресвятой Богородицы. Коня и всадника в море черное, сокрушай брани мышцею высокою, Христос и страсе, Израиля же спасе, победную песнь поюща, Пресвятая Богородица, спаси нас, гробу Деву приемшу приступим верни, благовоние божественно прияти чащеся, всем бо излияся мироположницы дыхающее благовоние, души благоухающее, Пресвятая Богородица, спаси нас, взяться Сион из горы, Сион одушевленный, и почиво градей всемани, яко одушевлен, Бога бессмертного приемши, в недрях нетленных почити, Пресвятая Богородица, спаси нас, трубы вошумевши богоносных мужей, возовите вельми апостольское уста, силы возьмите врата, примите царицу в лучшая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Смерть, как оподъят, живота пресносущного я верошую, паче естества всенепорочную, но сию отрину владыка, приставитя к приятию небесному. Водрузивы на нечесом же землю повелением Твоим, и повесивы неодержимо тяготеющую на недвижимом Христе камени заповедей Твоих, Церковь Твою утверди, едине блажие человеколюбчие, Пресвятая Богородица, спаси нас, песни надгробные ныне вослем чисти, Зиждителя Богородительнице, и с обесплотными воинствы одр живоносный окружим радующийся, яко престол Божественный святый, Пресвятая Богородица, спаси нас, лежащую и простерту видяще, очи смежащую, живоподательный, божественный и присный источник, придите верными сердцы, слезы точаще, прикоснемся сия нетленному телеси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Божественное и благородное Божие жилище, седалище воистину и град одушевлен всех царя воистину, подач всех согрешений наших памятью Твоей оставление и от бед спаси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Девы отроковицы предвоспойте, Матери похвалите и все воспойте песни происходную, Успение Девы и Матери Господней, песни богокрасными предсовершающе божественне, представляется бославно к небесным. Божественное Твое разумев истощание, прозорливо Аввакум Христе сотрепетом вопияши Тебе, во спасение людей Твоих, спасти помазанное Твоя пришел еси, Пресвятая Богородица, спаси нас, небесные лица веселятся и готовляются Божию чистую Матерь прияти, Царицу всеми тварьми благочестно господствующую, Пресвятая Богородица, спаси нас, да уклонятся воздушные дуси, да отступит же самый миродержец, да падает посрамлен, видя возношаему Божию Матерь, Пресвятая Богородица, спаси нас, не к тому образно в гаданиях священники ковчег завета носим есть, святыми апостолы воистину Божия Мати носима есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Уснувши в божественное покоище, почила еси в жизненных сокровищах неминующих, голубица Соломоня, добра же и красна и всечестна. Одеяйся светом, яко ризою, к тебе утреннюю и тебе зову, душу мою просвети омраченную Христе, яко един благоутробен. Пресвятая Богородица, спаси нас, чистое духа Пресвятого Божественное селение, на Синайсти горе бы вдохну, и всю тварь паче естества просвети. Пресвятая Богородица, спаси нас, всего божества было еси жилище, тем життя божество всю мати до конца пристави от земли, Богородительнице, к небеси приходну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Иисус Пребожественный, славы Господь, от Твоего чрева рождейся за милосердие, сам Тя пристави от земли Богомати с душею и телом. Неистовствующаяся бурею душетленную, Владыко Христе,
страстей море укроти, и от лива зведи мя, як у благоутробен, Пресвятая Богородице, спаси нас, со ангелы тецем, со архангелы же и властьми, и началы, и престолы, и силами всеон, великое чудо узрием, Пресвятая Богородице, спаси нас, я же живота родительница, как уподъят смерть тленну, убежавши всякие тли, но воистину Твоя паче естества, чистая Дева таинства. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Си онине елицы, свящи возжите, светом облаженную придите, усрящим Гефсимании, и сию песни проводим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, в славней памяти Твоей вселенная, невещественным духом испещрена, умно с весельем завет Тебе, радуйся, Дева христиан похвало. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И же на облацах светло, от всех конец, собравы Своя божественные апостолы, к телу Твоему чистая, показать о всем Богородицу, и страшен чертог приукрашен, Бог и Сын Твой был, взем душу Твою на руку пречистую, положил есть в раи, там обо животное есть древо, от него же яче мертвени, бессмертие обретоша Тобою, тем же и вопием Тебе, радуйся, Дева христиан, похвало. Превозносимый Отце Господь, пламень угаси, отроки ороси, согласно поющие, Боже, благословен еси. Пресвятая Богородице, спаси нас, священничестей соборе людей составление, отроковицы вся, девы ликующие, воспойте, девы, представление божественное. Пресвятая Богородице, спаси нас, закона и благодати лучшие, Богородительницы успение хвалите поющие, согласно воспевающие, Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все он пречистое представляется днесь, святых во святая, гора святая и великая, ей же вопием, радуйся, пренепорочная. Тебе вседетелю в пищи отроцы, всемирный лик с плечи по яху, дела всякое Господа пойте и превозносите во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, Царица всех жен, Дево, мольбу принеси Христу, о совершающих любовью память Твою сию и превозносящих во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, яко святовидно освященное добротою Божества, лице Твое пренепорочное, славою сияющее божественного девства, приукрашенного во вся веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Глаголоти не могу, изумеваюся и трепещу, и весьма соскутываюся, Твоя превеликая, но любовь, Дева зрящи, божественными возмзди дарования непрестанно. Исаия ликуй, Дева име в чреве и роди сына Эммануила, Бога же и человека, восток имя ему, его же величающе Деву ублажаем. Пресвятая Богородице, спаси нас, благо же ты, украшена невесто, Богоматерь Дево, о тебе Бобо познавение и справися Адамово, и Евино побеждение всегубительное, тем тя все песнями непрестанно величаем. Пресвятая Богородице, спаси нас, славу по достоянию тебе Бог подавает, яко владыка твой Дево, мы же что тебе принесем худие, но прими точие усердие и тя любовью чтущих, яко Богородицу сохраняй. Пресвятая Богородице, спаси нас, яко же вышний сошед, пройдя из боку Твоею Дево, нас посетил есть, из Тебе Бога невесто, подобящийся Ему, посети от небесных чертог певцы Твоя памятью Твоею. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Победу православному воинству нашему подашь, усердно ищущему честное Твое погребение, во утверждение присное, и почитающему паче память Твою Богомати, враги покоряющие. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ангели и пастыри, по яху Рождество Твое первое, и ныне ангельские чини,
и апостольский лик, и всяк язык Дево, успение Твое поют.

сердце болит, были чтоб в нем воск и гранит, жаром скорбей сердце болит, были чтоб в нем воск и гранит, в сердце своем

Все кодексы законов человечьих написаны премудро и подробно, но сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

ночью город спал, беды не чуя. А день минувший труден был и долог, и на дежурство заступил в ночную один маститый доктор-травматолог. И все

и себя отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скоро я так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил:

Душе моя, от сна восстани, ведь не течет вода под камень. Ужель смирилась ты с цепями жестоких и слепых страстей? Христос зовет тебя до ныне, не погибай же ты в пустыне, но, припадя к его святыне, живую воду даром пей. О, знаю я, как узы прочны, как враг глумится над душой, как у него удары точны, как нелегко вести с ним бой. Он сладость прежнюю помянет, и наслаждением поманит, и скверным помыслом томит, то вдруг сомнением поранит или унынием пленит. Но как не тягостна нам битва, другого нам исхода нет. В борьбе спасает нас молитва и не вечерний отчий свет. Душе моя, Христос с тобою, пока спастись стремишься ты, пока враждуешь с сатаною, то знай, меж небом и тобою не сожжены еще мосты. И потому не спи, восстани, умом работай и руками, взывай и сердцем, и устами, да пощадит тебя Христос. Ведь Он зовет тебя до ныне, не утопай же ты в унынье, но принеси Его святыне дар покаяния и слез.

Давид предначина и ликование играет, и ликовствует с нами, и царицу завет украшену пречистая, предстоящую всечистая в храме.

Вспомнился кол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

сиянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по Божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах, увы ему, несчастному. Он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет,

плоднейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

худой сосуд, в него не льют ни воду, ни вино. Ведь там, понятно, в этом суть, не держится оно.

сосуд моей души, никем не видим он. В нем нищета, одни гроши, амбиций миллион, в нем жажды сто.

вода, стремясь наполнить свой сосуд, храню любовь и мир. Пускай душа приложит труд, а Бог спасет от дыр, и станет чаша.

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше, все мечты в прошедшем спрятав. Но озаряет душу мне незримый горний свет, далекий берег манит все и снится. И распустивший крылья паруса, свои корве в святую даль спешит.

для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных

Одних там топит водка понадежнее, чем вода. Другим иглою души прокололи. Дурманом можно

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу

учтено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. Земным вещам душой не

живой водою веры свою душу напои, как ветхая икона обновляться. Ведь сколько ты не пей морскую воду,

ногтями извратил свою природу, то копишь в сердце их, как палачей. Пока еще ты в море, разбирайся, что почем, ведь плавание не вечно будет длиться. А мир сей, как Титаник,

всем сердцем право верь, живи по вере. И станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся,

яко дом сущий благодати, в нем же сокровища лежат неизреченного Божия, строение все чистое, в храме причастилась Иси, не

Приснило веки веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, святи и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, приснило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи Ти име Твое.

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо вашего, глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, ин возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцем нашим, сказать и я сыновом своим, якото познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сыны Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огни возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, вине же уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно посла им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и едоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и уби множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вера ваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утреннего ху к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит, отвратит и ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вонь же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, уби градом винограды их, и черничие их сланою, и предаде граду скоты их, и имени их огню. Послание гнев ярости своей я, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле Египетской, начаток всякого труда их селений хамовых. И воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне. И настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его. И изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша и преогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинию селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стадовчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло би сердце своего, и враг.

Боже, придоша языцы в достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавенный и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди, сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и преди его еже спасти нас. Боже, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Господи Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслись и, изгналися языки и насадилися и, пути сотворилися пред ним и насадилися коренья его, и исполни землю, покры горы сень его и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его. Вскую низложилися о плоть его и обымают и всеми уходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и уединенный диви по еде и, Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишенный, и имя Твое призовем. Господи Боже сил, обрати ныне и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, сведение его Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские, языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руце его в кашиба работасте, в скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю, аще послушаешь и мне, не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои, гласа моего, и Израиль не внят мне, и отпустих я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль, аще бы в пути моя ходил, не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век, и напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите его. Не познаша, не жив разумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь и во всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завет.

сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребившися во Аендоре, быше, яко гной земный, положи князи их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князи их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурю Твоею и гневом Твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени Твоего, Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един, Вышний по всей земли. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птицы облети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог богов в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божия и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилыси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя, и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его, селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восия и правда с небеси приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей, и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Канон предпразднества Успения Пресвятой Богородицы. Коня и всадника в море черное, сокрушай брани мышцею высокою, Христос и страсе, Израиля же спасе, победную песнь поюща, Пресвятая Богородица, спаси нас, гробу Деву приемшу приступим верни, благовоние божественно прияти чащеся, всем бо излияся мироположнице дыхающее благовоние, души благоухающее, Пресвятая Богородица, спаси нас, взяться Сион из горы, Сион одушевленный, и почиво граде и всемани, яко одушевлен, Бога бессмертного приемши, в недрях нетленных почити, Пресвятая Богородица, спаси нас, трубы вошумевши богоносных мужей, возовите вельми апостольское уста, силы возьмите врата, примите царицу в лучшая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Смерть, как оподъят, живота пресносущного я верошую, паче естества всенепорочную, но сию отрину владыка, приставитя к приятию небесному. Водрузивый на нечесом же землю повелением Твоим, и повесивый неодержимо тяготеющую, на недвижимом Христе камени заповедей Твоих, Церковь Твою утверди, едине блаже человеколюбче, Пресвятая Богородице, спаси нас, песни надгробные ныне вослем чистей, зиждителя Богородительнице, и со бесплотными воинствами одр живоносный окружим радующийся, яко престол Божественный святый, Пресвятая Богородице, спаси нас, лежащую и простерту видяще, очи смежащую, живоподательный, божественный и присный источник, придите верными сердцы, слезы точаще, прикоснемся сия нетленному телеси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Божественное и благородное Божие жилище, седалище воистину и град одушевлен всех царя воистину, подашь всех согрешений наших памятью Твоей оставление и от бед спаси. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Девы отроковицы предвоспойте, Матери похвалите и все воспойте песнь происходную, Успение Девы и Матери Господни, песнями богокрасными предсовершающе божественне, представляется бославно к небесным. Божественное Твое разумев истощание, прозорливо Аввакум Христе сотрепетом вопияше Тебе, во спасение людей Твоих, спасти помазанное Твоя пришел еси, Пресвятая Богородица, спаси нас, небесные лица веселятся и готовляются Божию чистую Матерь прияти, Царицу всеми тварьми благочестно господствует.

Всемогущую, Пресвятая Богородице, спаси нас, да уклонятся воздушные души, да отступит же самый миродержец, да падает посрамлен, видя возношаему Божию Матерь, Пресвятая Богородице, спаси нас, не к тому образно в гаданиях священники ковчег завета носим есть, святыми апостолы воистину, Божия Мати носима есть, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков аминь, уснувши в божественное покоище, почила еси в жизненных сокровищах неминующих, глубица Соломоня, добра же и красна и всечестна. Одеяйся светом, яко ризою, к тебе утреннюю и тебе зову, душу мою просвети омраченную Христе, яко един благоутробен. Пресвятая Богородица, спаси нас, чистое духа Пресвятаго Божественное селение, на Синайсти горе бы вдохну, и всю тварь паче естества просвети. Пресвятая Богородица, спаси нас, всего божества бываеси жилище, тем життя божество всю мать до конца пристави от земли, Богородительнице, к небеси приходну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков аминь. Иисус Пребожественный, славы Господь, от Твоего чрева рождейся за милосердие, сам Тя пристави от земли Богомати с душею и телом. Неистовствующейся бурею душетленную, Владыко Христе, страстей море укроти, и отлив возведи мя, яко благоутробен. Пресвятая Богородице, спаси нас, со ангелы тецем, со архангелы же и властьми, и началы, и престолы, и силами всеон, великое чудо узрим. Пресвятая Богородице, спаси нас, я же живота родительница, как оподъят смерть тленну, убежавши всякие тли, но воистину Твоя паче естества, чистая Дева таинства. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков аминь. Сионине елицы, свящи возжите, светом облаженную приидите усрящим Гефсимании, и сию песни проводим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, в славней памяти Твоей вселенная, невещественным духом испещрена, умно с весельем завет Тебе, радуйся, Дева, христиан похвало. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков аминь. И же на облацах светло, от всех конец, собравы Своя божественные апостолы, к телу Твоему чистая, показать о всем Богородицу, и страшен чертог приукрашен, Бог и Сын Твой был, взем душу Твою на руку пречистую, положил есть в раи, там обо животное есть древо, от него же яче мертвени, бессмертие обретоша Тобою, тем же и вопием Тебе, радуйся, Дева, христиан похвало. Превозносимый Отце Господь, пламень угаси, отроки ороси, согласно поющая, Боже, благословен еси. Пресвятая Богородице, спаси нас, священничестей соборе людей составление, отроковицы вся, девы ликующие, воспойте, девы, представление божественное. Пресвятая Богородице, спаси нас, закона и благодати лучшие, Богородительницы успение хвалите поющие, согласно воспевающие, Боже, благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков аминь. Все он пречистое представляется днесь, святых во святая, гора святая и великая, ей же вопием, радуйся, пренепорочная. Тебе вседетелю в пищи отроцы, всемирный лик с плечи по яху, дела всякое Господа пойте и превозносите во все веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, Царица всех жен, Дево, мольбу принеси Христу, о совершающих любовью память Твою сию и превозносящих во все веки. Пресвятая Богородице, спаси нас, яко святовидно освященное добротою Божества, лице Твое пренепорочное, славою сияющее Божественного Девства, приукрашенного во все веки. Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа ныне и присно во веки веков аминь. Глаголоти не могу, изумеваюся и трепещу,
и весьма соскутываюся, Твоя превеликая, но любовь, Дева зрящи, божественными возмозди дарования непрестанно. Исаия, ликуй, Дева, имя во чреве, и роди сына Эммануила, Бога же и человека, восток имя Ему, Его же величающе Деву ублажаем, Пресвятая Богородице, спаси нас, благо же Ты, украшена невесто, Богоматерь Деву, о Тебе, Бобо познавение, исправися Адамово, и Евино побеждение всегубительное, тем Тя все песнями непрестанно величаем. Пресвятая Богородица, спаси нас, славу по достоянию Тебе Бог подавает, яко Владыка Твой Дево, мы же что Тебе принесем худие, но прими точи усердие, и Тя любовью чтущих, яко Богородицу сохраняй. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко же Вышний сошед, пройдя из боку Твоею Дево, нас посетил есть, из Тебе, Бога невесто, подобящийся Ему, посети от небесных чертог певцы Твоя памятью Твоею. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веки веков. Аминь. Победу православному воинству нашему подашь, усердно ищущему честное Твое погребение, во утверждение присное и почитающему паче память Твою Богомати, враги покоряющие. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ангели и пастыри паяху Рождество Твое первое, и ныне ангельские чини, и апостольский лик, и всяк язык Дево, успение Твое поют.

Вице кол осиновый, что заслужил, то получил, что пользы в отпевании, когда и часу я не жил в любви и покаянии.

дыханием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по Божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.